один на один с тобой. Бери, распоряжайся своей судьбой. Бросайся во все тяжкие, как сторибор. Не гладь, забери от жизни все. Ныряй в глубину драйва.

Шаг за шагом только вид дождя между домами мой друг и брат играет ноту в них наша жизнь так запомним словно сказочная были виртуальность реальность здесь люди скажу когда будет страшно я не боюсь пули боюсь разбитого сердца душевной боли одинокий вечер ночные в углу стоны кровь по рукам шаги я вижу мрак панические страх закрываются мои глаза любовь поработение сердце в чужих руках разбито как зеркало третий шаг полет в небеса запущена золотая стрела случайный старт смерть реинкарнация движение я в ритм дождя падает слеза горький лайм одиночество печать тени на стене

Legend Nights. Шаг за шагом, только в дождя между домами мой друг и брат играет ноту в них. Наша жизнь так запомним, словно сказочная были. Виртуальность, реальность, ведь здесь люди скажу, когда будет страшно. Я не боюсь пули, боюсь разбитого сердца душевной боли. Одинокий вечер, ночные в углу стоны, кровь по рукам, шаги я вижу мрак. Панические страхи закрываются мои глаза, любовь поработение. Сердце в чужих руках разбито, как зеркало. Следующий шанс, полет в небеса, запущена золотая стрела. Случайный старт, смерть реинкарнация, движение. Я в ритм дождя, падает слеза, горький лайм, одиночество, печаль, тени на стене, повторяю.

пропаганду наркоты, еще и алкоголя. Вот живые мудаки, учитая те, только ради наживы. Мои текста, войны, underground, вам даже и не снились. Когда команда подрастет в уровне, вам будет проблемы. С каждого сделаем фарш и котлету. Я не побоюсь отсидеть за убийство жалкого говна.